Помятила. Если вам номер один, чая апка, эси сиватари. То сварат балнию. Мне шанс миле, мне кой милна чай. Okay.